Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

Hollywood.

0: Радио Прибой.
1: Золотое время. На любимом радио.
2: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надежды.

айвак, булшур ваяра урлат, иначе небес по коньяк, дюзях тула сефер, шур ваяр не ауна, а позже дать сова мать, дела себе тауна, дюзях тула сефер, шур ваяр.

кулава залажнахам кусандис, вах кана кулава залажнахам кусандис, там шурмишна каридис, шурваун хузандис, там шурмишна каридис, шурваун хузандис, фюрек пени гаила, Аллах рикел ганаза, як укуд на кадар наш.

شكون غيا لي هذه تو عقلك نشيتي شتويا.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Все, что связано с тобой, будто мистика. Вот он, я стою перед тобой, но не близко как. Не понять, о чем ты думаешь, где истина. Что тебя тревожит по ночам, что же в мыслях там.

сказать, напиши мне письмо, свою боль мне расскажи. Или можешь соврать, для меня твои тайны, поверь, даже хуже лжи.

0: грустил.
1: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. Анжи-арена. «Динамо» Махачкала, «Акрон», Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.
1: Реклама.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: как будто
1: не разглядывай многоточие запятую, не ищи двойной смысл.
0: Его нет.
1: Не ищи разговоры, это впустую. Времени в обрез, я не абонент. От СМС липко и тошно. Фальшь такая, что с ума сойти можно. Сбегу, как дикая кошка.

0: Реклама на радио.
1: Октябрь – Всемирный месяц борьбы с раком груди. Сеть медицинских центров «Лекарь» проводит до конца октября акции, направленные на поддержку здоровья женщин. УЗИ молочных желез плюс прием маммолога, а также маммография груди со скидкой. Выгода составит от 25 до 30%. Подробности акции на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: «Omnium Artium Medicina Nobilissima». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

У нас сегодня очередной рабочий день, и этот день никто не отменял. У нас сегодня четверг, и у нас сегодня 15 октября. Всем доброго утра! Вы слушаете радио «Прибой», ну и непосредственно к своим рабочим трудовым обязанностям приступает первый ведущий радиостанции номер один Северного Кавказа Расул Алибеков. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, ну а что касаемо фона... Фон будет, как всегда, состоять из музыки, которая у нас с пометкой «Только лучшая музыка».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена». «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от Effect Development.
7: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Effect Development.cz». ОГРН 12-25-011-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: по сообщению гидрометцентра, в этом году, как обычно, октябрь будет теплее, чем обычный январь, но несколько холоднее обычного июля. В дополнение пресс-центр гидрометцентра России еще раз, как обычно, напоминает, что использование слов «как обычно» является эксклюзивным правом гидрометцентра, в отличие от прочих госучреждений. О чем это? Да ни о чем. 19 градусов тепла сейчас в самом лучшем городе всей вселенной, необъятной нашей земли. В городе Махачкале днем плюс 21, небесное светило обязательно выйдет. Ну, так, по крайней мере, говорит, как обычно, гидрометцентр. А вот осадков сегодня не ожидается, ветра тоже не ожидается. Нас ждет сегодня очень хорошая погода в плане октября. Вот. Не только о погоде, но еще и о некоторых размышлениях. Стояли с утра, разговаривали с нашим соседом, вы его знаете, Митрич. Вот, он был очень хорошим расположении духа, он был чем-то, в общем-то, скажем так, он о чем-то думал, был задумчив. Я подошел, поздоровался, о погоде поговорили. Я говорю, о чем ты думаешь? Он говорит, ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, ну вот смотрите, мужики, в конце я одно слово должен заменить, потому как его в эфире говорить нельзя, но вы поймете, вы поймете. Так вот, Митрич говорит, ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, мне в свое время родители подарили на день рождения радиоуправляемый вертолетик. Ну, как же я обрадовался, расцеловал родителей, схватил этот суперподарок и выскочил на улицу. Я говорю, запустил, он говорит, о, там бегал с пультом за вертолетиком, кричал, радостно смеялся. До сих пор помню это ощущение истинного неподдельного счастья. Ну, женщины, наверное, знают, что если вы покупаете маленькому ребенку, сыну, вертолетик, то вы большому своему ребенку, то есть мужу, вы тоже должны его купить. Так вот, Митрич продолжил, когда я наигрался, то пришел домой, взял тряпочку, очень тщательно протер свой подарок от пыли, поставил перед собой на стол. Папа и мама явно не ожидали такой реакции, но было видно, что они очень довольны тем, что их подарок меня очень сильно порадовал. Затем Митрич сделал многозначительную паузу и сказал, а когда они отвлеклись, Рассел, ко мне подошла моя жена и сказала на ушко, ты, вот тут я должен одно слово заменить, мужики меня поймут. Жена сказала, Митрич, ты сумасшедший. Осень тосклива, дождь моросит, любимое
1: радио вмиг развеселит. Не грусти, что лето закончилось.
2: С любимой музыкой.
1: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: А друзьям рокерам посвящается. Вы знаете, это одна из самых любимых мелодий и песен нашей радиостанции, именно Street of Dreams. Для нас это была лучшая песня группы Rainbow. Мы очень любим эту песню и включаем ее постоянно в музыкальный плейлист и говорим о том, что мы гордимся этой песней, что крутим ее только мы. Правильно, только мы. А есть вообще какие-нибудь другие радиостанции? По-моему, нет, только мы. Вот именно к этому и стремился Ричи Блэкмор, когда создавал группу Rainbow. Возможно, это была популярная музыка, но вы знаете, для него главное — это ритмичная составляющая. Вот она. К тому моменту ему надоели типичные для рок-музыкантов резкие ритмы. Сейчас музыканты поймут, что такое 4 на 4. Он хотел сделать что-то, ну, что-то основанное исключительно на мелодии, чем, безусловно, и является Street of Dreams. Даже для вокала здесь есть достаточно места, позволяя инструментам делать свою работу. Великолепнейшая песня в исполнении группы Rainbow на волнах Радио Прибой.
1: Реклама.
2: У Тремята день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремята. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремята. Красота вне времени.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Семейная пара Надежда Кадышева и Григорий Кадышев. Песня называется «В твоих глазах не я». Сейчас Диана Гаджиева говорит: «Я хочу быть ведущей. Как бы мне охарактеризовать эту песню? Вот что бы можно было бы сказать?» Я говорю: «Ну давай сначала ты будешь лучше новости читать, а потом уже будешь думать, как ты будешь ведущей работать». А вообще я тебе скажу, надо быть попроще, все проще. Ну, например, ты говоришь, кто поет, где поет, и говоришь, о чем поет. Ну, о чем? Спросила Диана. Я говорю: «Ну вот, например, в этой песне «Любовь прошла, завяли баклажаны». Диана говорит: «Может, помидоры?» Я говорю: «Помидоры в этом году вообще не уродились. Только баклажаны и еще что-то там».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России могут ограничить платный прием в вузы. В 5 районах Дагестана ввели карантин, и представительницы республики выступят на чемпионате мира по женской борьбе. Теперь подробно. В России могут ввести дополнительные ограничения для платного приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Отмечается, что уже сегодня выпускники, имеющие сверхнизкие баллы по ЕГЭ, меньше 50, и претендующие на невостребованные специальности, не допускаются до учебы ни на бюджетной, ни на платной основе. В будущем этот механизм могут дополнительно ужесточить. Также в следующем году общее количество олимпиад будет сокращено с 83 до 60. Предлагается предоставить право поступать в вузы без экзаменов только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету. Штатным негласным сотрудникам полиции хотят упростить аренду жилья. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас обычные сотрудники МВД, если у них нет своей квартиры в городе службы, имеют право получить служебное жилье. Однако с полицейскими под прикрытием этот механизм не работает, так как это раскроет их ведомственную принадлежность и, как следствие, создает предпосылки разглашению гостайны. В 5 районах Дагестана ввели карантин из-за нашествия мраморного клопа. Он не кусает людей и не переносит опасные заболевания, однако наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Главный способ защиты от него – оперативное выявление и уничтожение очагов. По информации Министерства сельского хозяйства, карантинные зоны установлены в Маграмкентском, Дербентском, Сулейманстальском, Табасаранском и Хивском районах. Власти Дербента проводят плановый капитальный ремонт на 61 улице. Работы на большинстве объектов завершатся уже в этом году, сообщили в мэрии. Ранее администрация города анонсировала работы на 50 улицах, однако дополнительная проработка финансирования позволила увеличить их число. 3 спортсменки, представляющие Дагестан, вошли в состав сборной России по женской борьбе на предстоящий чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 по 30 октября в Астане. В весе до 50 килограммов за золото поборется бронзовый призер чемпионата мира прошлого года и чемпионата Европы этого Елизавета Смирнова. Серебряный призер чемпионата мира прошлого года, чемпионка Европы Екатерина Вербина, выступит в весе до 55 килограммов. Четырехкратная чемпионка России Ксения Буракова попытается стать лучшей в весе до 72 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Ты так на меня смотришь с усмешкой, сказала Диана Гаджиева. Наверняка что-то сейчас будешь говорить по поводу новостей. А я говорю: ну, по поводу новостей, что говорить, у нас, как всегда, самые хорошие передовые новости. А я просто, вот ты про карантин когда говорила, я вот вспомнил случай. Вот у нас смс-сообщения же нам отправляют очень часто разные шустрики. И вот один писал когда-то: «Подскажите, кто знает, как долго при карантине никого нельзя пускать в дом?» Далее он написал: «А то жена уже 6-й день стучит в дверь, меня это очень сильно нервирует». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой», как обычно, желает вам доброго утра и самого что ни на есть прекрасного настроения. Зубаржан Махачева, давай песню.

0: поэтому все время здесь повторяется «Байламос, мы танцуем», которая подчеркивает не только физическое действие, по-моему, но и эмоциональную связь между героями. Короче, гимн любви, страсти и желанию раствориться в моменте, отдавшись танцу и, конечно же, чувствам первой любви. Энрике Иглесиас на радио «Прибой». Очень хорошая песня, плохих не держим. Далее реклама спонсора. Всем доброе утро, Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: года.
1: Давеча получил смс-сообщение сюда. Алибеков, доброе утро. Давай с тобой знакомиться. О себе. Красивая, стройная. Деньги есть. И самое главное, привито от гриппа в начале октября этого года. Так, давайте теперь о погоде, собственно говоря, поговорим. Сейчас 20 дню, плюс 22, без осадков, без ветра.
2: Радио «Прибой».

0: В копилке у Мадонны немало культовых хитов, которые даже спустя несколько десятилетий заставляют наши сердца биться чаще. Песня, о которой сегодня пойдет речь, принесла исполнительнице не только топовые места чартов и миллионы, ну скажем так, денег, ну и, конечно же, иск о плагиате. Не будем о плохом, давайте, в общем-то, о хорошем. Песня под названием «Frozen» стала лид-синглом 7-го студийного альбома Мадонны под названием «Ray of Light». Ну и, конечно же, покорил вершину хит-парадов в Великобритании, Италии, Испании, Финляндии и, короче говоря, всех буржуазных стран. Песня великолепна просто по своему составу, по своему содержанию, и именно потому, кто спел эту песню. Мадонна на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться. Консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Загруженность дорог, улица Имама Шамиля до Иракского от Гамидова, с правой стороны, да и с левой стороны. Въезд в город Махачкалу на данный момент от проспекта Петра Первого до улицы Эльзы Ибрагимовой. Ну вот здесь, где заправка, где вот это вот озеро. Далее Редуха чуть-чуть. Первуха, что там у нас? Первуха у нас, ну как обычно, Первая Махачкала. Так, Сипарка, что там у нас? Сипарка нормально у нас. Троллейбусное кольцо тоже хорошо. Все, в четыре стороны пробки. Это нормально. Так, далее, это что у нас за улица? Это улица Магомеда Гаджиева. Немного, да, улица Каркмасова. Не особо, до Хадаева пока не особо. Хакимы пока еще на работу не едут. Центр пока еще, в общем-то, свободно. Вот, далее проспект Имама Шамиля, как я уже говорил, проспект Гамидова, в этом районе небольшое скопление автомобилей, смотрю, проспект Булача, тысяча мелочей до улицы Примакова, улица Примакова свободна пока, по крайней мере, вот, собственно говоря, о дорожной обстановке я вам рассказал. Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Паркуйтесь, пожалуйста, там, где нужно парковаться, потому как вашу машину просто-напросто заберут. Вот, что еще могу сказать? Вроде бы все. Так, смс-сообщение. Как вам китайские автомобили на дорогах города? Вот смс-сообщение мне пришло. Вы знаете, китайские автомобили, ну, что я могу сказать, стали частью нашей новой реальности. Еще, казалось бы, пару лет назад они казались каким-то редким экзотическим видом, ну, а сегодня встречаются на дорогах чаще, чем некоторые старые привычные бренды. Кто-то продолжает относиться к ним с осторожностью, ну, а кто-то уже давно пересел, и, в общем-то, все, в общем, довольны. Ну да, все те, кто пересел, те, в общем-то, довольны. Что могу сказать? Я не знаю. Я передвигаюсь на общественном транспорте или же на своих двоих, но я знаю одно про китайские автомобили и более чем уверенно могу вам об этом сказать. У китайских автомобилей все запчасти оригинальные.
1: Прибой. Осень. С любимым радио. Ярко, тепло и по-настоящему.
2: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути. Зачем?

0: Здесь Ten Sharp, а Ten Sharp — это группа или же дуэт? Так вот, Ten Sharp является, ну скажем, давайте так, группой одного хита. Известность этому дуэту как раз и принесла песня You, которая сейчас звучит в нашем эфире, ставшая хитом в некоторых европейских странах в 1991 году. Участниками дуэта являются Марсель Каптейн, вокал, и Нильс Гермес, это клавишные. А вот песня очаровывает своей фортепианной партией, сдобренной местами синтезаторными слоями. Вокальное исполнение Марселя Каптейна органично звучит с оригинальной аранжировкой и очень проникновенно в акустической версии, если у кого-то она есть. У нас тоже есть, но в этой версии, которая сейчас звучит в нашем эфире, она довольно-таки лучше. 8 часов и 51 минута, время московское. Я паузу сделаю сейчас.
1: Реклама на радио. А вы знаете, что у нас успешно работает служба «Маммолекарь»? Сеть медцентров «Лекарь» проводит акции во Всемирный месяц борьбы с раком груди. До конца октября выгода до 30%. МРТ желез с контрастированием. Маммография с УЗИ желез и приемом специалиста. Подробности по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный.

0: Спросил у девушки про новости. Она говорит, будешь слушать вместе со всеми, чтобы не комментировал и не дразнил меня. А лучше, говорит, скажи мне, кто поет. Я говорю, это Imagine Dragons. А, понятно, что Imagine Dragons. А как переводится, спросила девушка. Я говорю, воображаемый дракон или же представь драконов. А по-другому, я говорю, по-другому я их называю реактивные или же радиоактивные драконы. А великолепнейшая банда из Лас-Вегаса, американцы, Fall of You, очередное творение, большая партия новой песни, поступила в финал часа на радио Прибой. Все новости. Давайте, заканчивайте, заканчивайте.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Требования к здоровью будущих родителей станут одинаковыми по всей стране. В Каспийске завершена реконструкция канализационных коллекторов, и в Дагестане завершился Всероссийский театральный фестиваль. Теперь подробно. Требования к здоровью будущих родителей станут одинаковыми по всей стране. Раньше порядок медосмотра для тех, кто хочет усыновить ребенка или взять его под опеку, приемную или патронатную семью, определялся разрозненными подзаконными актами, что часто создавало путаницу в регионах. Теперь Минздрав будет устанавливать единые федеральные правила. Это сделает требования к здоровью будущих родителей одинаковыми, а саму процедуру более понятной и предсказуемой. За участие и победы в соревнованиях студентам предложили начислять дополнительные баллы по одному из предметов, назначать повышенную стипендию и переносить сроки экзаменационной сессии. А за особо ценными спортсменами хотят закрепить индивидуальных кураторов. Эти предложения по развитию студенческого спорта в вузах обсудили члены комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». В Каспийске завершена реконструкция напорных канализационных коллекторов. В полном объеме реконструировано более 4 километров инженерных сетей от канализационной станции Каспийска до очистных сооружений. В настоящее время прорабатываются вопросы передачи объекта эксплуатирующей организации и его подключения к действующей системе водоотведения. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит повысить надежность системы водоотведения и качество коммунальных услуг для жителей агломерации. В Дагестане завершился Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», который проходил в рамках Года единства народов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Республики. В нем приняли участие 14 творческих коллективов из Казани, Мариуполя, Элисты, Адыгеи и других регионов. В рамках фестиваля, помимо конкурсных выступлений, прошли мастер-классы и театральные встречи с народными артистами России. Футболисты махачкалинского «Динамо» потерпели поражение от петербургского «Зенита» в матче 4-го тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Единственный гол в составе дагестанской команды забил нападающий Гамид Агаларов, реализовавший пенальти. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Как сказала Диана, Алибеков, ты знаешь, театр – это волшебная сила искусства. Я говорю, волшебная сила искусства, говоришь? Ну, может быть. Хотя, вот один наш товарищ 3 раза водил тещу в театр. И что спросила Диана? Ну что, товарищ сказал, все равно змея. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам, как обычно, доброго утра и хорошего настроения. Песня называется «Ты ушел». Песню поет Айшат Айсаева.

0: Кульминацией станет тот момент, когда второй голос, устав от наставлений, все же задает вопрос: куда дальше? И этот вопрос свидетельствует о том, что зерно сомнений посеяно, и герой начинает задумываться о направлении своего пути. А где этот голос? Вот он, прямо сейчас.
1: Piensa, que es muy importante mirar para adelante.
0: Ну и, конечно же, ответ. Куда хочешь. Он подчеркивает свободу выбора и безграничность возможностей. Великолепнейшая песня, но у меня просто других слов нет. Диджей Сэш и Аделанте на волнах радио Прибой. 9 часов и 10 минут, время московское, четверг продолжается. А у нас сегодня 15 октября, солнечный, прекрасный, замечательный день. Вы слушаете радио Прибой, правильно делаете, что слушаете Прибой. У микрофона Расул Алибеков, ну а далее реклама спонсора.
2: Кэрджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кэрджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Остаться бы следом, стать парнем.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень. Камень на фасаде, дизайнерская, отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
6: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент» .cz. ОГРН 12-25-11-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: вопреки тому, что сказал Филимон Киркоров, мне бы хотелось, чтобы две души, два сердца влюбленных нашли свой приют в золотом октябре. Одинокая нежная. Филипп Киркоров, радио Прибой.
1: О погоде.
0: 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. 5 метров в секунду, ветер юго-восточного направления. 22 градуса тепла сегодня днем.
2: Осень. Твой личный гербарий отличной музыки.
1: На радио Прибой.

0: Эта мстительная нота здесь вступает в отчаянное сопротивление с тем печальным великодушием, с которым он отпускает любимую им женщину. Нет, он не из тех, кто будет держать и навязываться. Все мы вольны решать, оставаться нам или же уходить. Он дает ей свободу, но когда-нибудь она поймет, что потеряла. Кому посвятил эту песню Игорь Тальков? Ну, прямого указания на это нет, можно лишь догадываться. Я объясню, люди старшего поколения сейчас поймут. Есть такая книга, она называется «Монолог», и в этой две песни в его книге «Моя любовь» и «Летний дождь».
1: Летний дождь
0: связаны одной любовной историей. Известно, что первая посвящена красивой певице Людмиле Сенчиной, ну и вторая навеяна его любовью тоже к ней. В общем, то, что знал, объяснил и рассказал на радиоприбой.
2: Реклама.
3: У Тремята день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремята. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремята. Красота вне времени.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Эта песня исполнителя Иракли Перцхалава вышла 2 октября 2026 года, а 3-го она уже была в нашем эфире. Реклама спонсора далее. Иракли Перцхалава, «Не молчи», новая песня на радио «Прибой».
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России могут ограничить платный прием в вузы. В 5 районах Дагестана ввели карантин, и представительницы республики выступят на чемпионате мира по женской борьбе. Теперь подробно. В России могут ввести дополнительные ограничения для платного приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Отмечается, что уже сегодня выпускники, имеющие сверхнизкие баллы по ЕГЭ, меньше 50, и претендующие на невостребованные специальности, не допускаются до учебы ни на бюджетной, ни на платной основе. В будущем этот механизм могут дополнительно ужесточить. Также в следующем году общее количество олимпиад будет сокращено с 83 до 60. Предлагается предоставить право поступать в вузы без экзаменов только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету. Штатным негласным сотрудникам полиции хотят упростить аренду жилья. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас обычные сотрудники МВД, если у них нет своей квартиры в городе службы, имеют право получить служебное жилье. Однако с полицейскими под прикрытием этот механизм не работает, так как это раскроет их ведомственную принадлежность и, как следствие, создает предпосылки разглашению гостайны. В 5 районах Дагестана ввели карантин из-за нашествия мраморного клопа. Он не кусает людей и не переносит опасные заболевания, однако наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Главный способ защиты от него – оперативное выявление и уничтожение очагов. По информации Министерства сельского хозяйства, карантинные зоны установлены в Магарамкентском, Дербентском, Сулейманстальском, Табасаранском и Хивском районах. Власти Дербента проводят плановый капитальный ремонт на 61 улице. Работы на большинстве объектов завершатся уже в этом году, сообщили в мэрии. Ранее администрация города анонсировала работы на 50 улицах, однако дополнительная проработка финансирования позволила увеличить их число. 3 спортсменки, представляющие Дагестан, вошли в состав сборной России по женской борьбе на предстоящий чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 по 30 октября в Астане. В весе до 50 килограммов за золото поборется бронзовый призер чемпионата мира прошлого года и чемпионата Европы этого Елизавета Смирнова. Серебряный призер чемпионата мира прошлого года, чемпионка Европы Екатерина Вербина, выступит в весе до 55 килограммов. 4-кратная чемпионка России Ксения Буракова попытается стать лучшей в весе до 72 килограммов. И о курсах валют: на сегодня доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радио «Прибой»

0: Песня называется «Лампочки». Эту песню поют Артики и Асти. О чем песня? Да ни о чем, собственно говоря. Для особо впечатлительных старшеклассниц 8-9 класса. Но хит, да, поэтому в нашем эфире, да, он звучит. Далее реклама спонсора. 10 часов и 11 минут в Махачкале. 15 сегодня октября. Всем доброе утро. Далее очень хорошая песня. Песня в исполнении Белинды Карлайл. Я же всех поприветствовал и пожелал доброе утро. Расвол Ибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Итак, один из самых волнительных и невероятно красивых хитов истории популярной музыки. «Круг в песке» стал визитной карточкой Белинды Карлайл и фаворитом миллионов слушателей по всему миру. «Дорого как память» — наша рубрика на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы!
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
10: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал Гранатовый. От Эффект Девелопмент.
9: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент». ОГРН 1225 5011 401. Разрешение на ввод на сайте нашдом.рф.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
12: Аварская поговорка.
13: Учузам кханидат амк унареб.
14: От дешевой еды и вкуса не жди.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Роза Азаргерли и Эмин Агаларов «Кружева», так называлась песня. Лайф Икс, Айгуль Джамагулова и Владимир Пресняков далее в нашем эфире. Спонсор «Счастливое утро», ювелирный дом «Коржеви», адрес город Махачкала, улица Азиза Алиева. 8, приходите, здесь много всего интересного. Через несколько минут продолжим.
1: Реклама.
2: Где дешевле, там и возьмем.
3: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
2: Тогда куда?
3: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
2: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль «Кофе» на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55 mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Требования к здоровью будущих родителей станут одинаковыми по всей стране. В Каспийске завершена реконструкция канализационных коллекторов, и в Дагестане завершился Всероссийский театральный фестиваль. Теперь подробно. Требования к здоровью будущих родителей станут одинаковыми по всей стране. Раньше порядок медосмотра для тех, кто хочет усыновить ребенка или взять его под опеку, приемную или патронатную семью, определялся разрозненными подзаконными актами, что часто создавало путаницу в регионах. Теперь Минздрав будет устанавливать единые федеральные правила. Это сделает требования к здоровью будущих родителей одинаковыми, а саму процедуру более понятной и предсказуемой. За участие и победы в соревнованиях студентам предложили начислять дополнительные баллы по одному из предметов, назначать повышенную стипендию и переносить сроки экзаменационной сессии. А за особо ценными спортсменами хотят закрепить индивидуальных кураторов. Эти предложения по развитию студенческого спорта в вузах обсудили члены комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». В Каспийске завершена реконструкция напорных канализационных коллекторов. В полном объеме реконструировано более 4 километров инженерных сетей от канализационной станции Каспийска до очистных сооружений. В настоящее время прорабатываются вопросы передачи объекта эксплуатирующей организации и его подключения к действующей системе водоотведения. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит повысить надежность системы водоотведения и качество коммунальных услуг для жителей агломерации. В Дагестане завершился Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», который проходил в рамках Года единства народов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Республики. В нем приняли участие 14 творческих коллективов из Казани, Мариуполя, Элисты, Адыгеи и других регионов. В рамках фестиваля помимо конкурсных выступлений прошли мастер-классы и театральные встречи с народными артистами России. Футболисты махачкалинского «Динамо» потерпели поражение от петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Единственный гол в составе дагестанской команды забил нападающий Гамид Агаларов, реализовавший пенальти. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Друзья мои, на волнах радио прибой Игорь Тальков и его легендарный трек под названием «Я вернусь». Тальков является одним из считанных русских, скажем, певцов на советской и российской эстраде. Поэт, актер, патриот родины России, убитый гражданином Израиля, избежавшим наказания за убийство. Программа «Ретро» на волнах радио прибой. Друзья мои, мы продолжаем дарить вам хорошую музыку из прошлого. Сегодня 15 день октября, сегодня четверг, и уже по Москве 11:12. Зовут меня Адам, приветствую всех на волнах радио для всех. Прибой в эфире круглые сутки, остаемся вместе, радиорама. Едьте через секунды, оставайтесь с нами.
1: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
6: Телефон отдела продаж 8-800-775-76-47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент.кз». ОГРН 1220-5011-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

В 1986 году эта песня, друзья мои, Юрия Антонова «От печали до радости» была записана и впервые прозвучала в эфире. А вот в 1987 году вышел одноименный диск-гигант, который разошелся миллионными тиражами. И композиция стала визитной карточкой артиста благодаря оптимистичному настрою и такому легкому запоминающемуся ритму. 11:30 московское время, друзья мои. От печали до радости расстояние хоть и небольшое, но времени, конечно, потребуется гораздо больше, чем на обратную дорогу, друзья. Радость может обратиться мгновенно, а вот из депрессии так быстро не выбираешься. Осень на дворе, 15 октября. Четверг продолжается. Программа «Ретро» на наших волнах. Вы слушаете «Прибой», меня зовут Адам. И известный трек Мадонны «La Isla Bonita» здесь прямо сейчас.

0: Реклама на радио. У Тремята день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремята. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремята. Красота вне времени.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

Думаю, друзья мои, придется возвращаться любимым и друзьям из соседней Турции, где еще недавно туристы спокойно купались в Средиземном море, загорали на пляжах Анталии или Алании. Теперь вместо привычного октябрьского солнца на турецком побережье грозовые тучи, сильные дожди и

Надейтесь, что хорошая погода все-таки вернется в Турцию, и вы проведете отдых, если вы уже приобрели путевки именно туда. 11.55 московское время. Дожди в программе «Ретро» продолжаются. «I Can Stand the Rain» продолжает музыкальный эфир. Отличный трек. Будьте с нами. Радио «Прибой». Зовут меня, Адам. Всем салам алейкум.

0: Alex Mack says stand your brain.
1: Радиоприбой.

0: Шахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единая платформа для сельского и рыбного хозяйства появится в стране. Магомед Рамазанов раскритиковал работу муниципалитетов, и в центре Махачкалы улучшено качество мобильной связи. Теперь подробно. Депутаты рассмотрят законопроект о цифровой платформе в сфере сельского и рыбного хозяйства. Документу предстоит первое чтение. Создание единой платформы позволит сформировать отраслевую базу данных в сельском и рыбном хозяйстве. Ее объединят с информационными системами госорганов, регионов и местных властей. Это позволит управлять сельским хозяйством на региональном и муниципальном уровнях. На совещании по вопросам обеспечения жильем молодых семей и детей-сирот председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подверг резкой критике руководителей ряда муниципалитетов за неисполнение поручений и неподготовленность к обсуждению социально значимых вопросов. Как было отмечено, некоторые руководители не владеют достоверной информацией о количестве детей, состоящих в очереди на жилье. Глава дагестанского Кабмина поручил контрольному управлению провести проверку исполнения поручений, предупредив о жестких кадровых решениях вплоть до увольнения. Жителей оползневых районов и территорий в зоне затопления в Дагестане переселят. Для этого готовят земельные участки в Буйнакске, Дагестанских огнях и Хасавюртовском районе. В Дагестанских огнях участок уже определен и поставлен на учет. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Минэкономразвитие Дагестана продолжает конкурсный отбор проектов местных инициатив муниципальных образований республики на следующий год. Прием документов проходит до 21 октября включительно. Региональный проект направлен на развитие общественной инфраструктуры в городах и районах Дагестана при активном участии жителей. В рамках конкурса предусмотрена отдельная поддержка муниципалитетов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. МТС вывела в эфир дополнительное телекомоборудование в центре Махачкалы. Пропускная способность сети и скорость мобильного интернета на территории популярных мест для покупок стали выше примерно на треть. Инженеры компании разработали комплексное решение, чтобы одновременно и расширить покрытие сети, и увеличить скорость. Теперь при повышенных нагрузках дагестанцы смогут пользоваться качественной передачей данных в популярных местах. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
7: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
2: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: В этом новом музыкальном часе, друзья, моя программа по заявкам «Час желаний». Можете писать на 8-988-291-1007. Уже это делайте на WhatsApp либо на Макс, чтобы передать приветы, пожелать или подарить кому-нибудь любимую песню, поздравить с днем рождения, сегодня 15 октября. И, кстати, прекрасный день, четверг, мы приближаемся к уикенду, значит, хорошие выходные нас с вами ждут впереди. Наслаждаемся хорошей музыкой в этом музыкальном часе. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
10: «Росювелир» просит внимательно отнестись к информации. С 16 по 25 октября в салонах «Росювелир» скидка 20% к вашей карте на украшения брендов «Григорьев» и «Эра». Также скидки до 50% на ограниченные коллекции. Ждем вас во всех салонах «Росювелир». Подробности по телефону 68 20 40.

0: час желаний.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» 12.19 по Москве. Друзья мои, одно из первых сообщений. Салам алейкум, радио «Прибой». Слушаем вас почти каждый день. Благодарим вас за хорошую музыку и настроение. На счастье, скажем так. Для Альберта одну прекрасную песню Лепса «Самый лучший день» написал нам Ислам. И он просит это сделать. Мы с большим удовольствием исполняем просьбу нашего слушателя по имени Ислам. Для Альберта персонально трек следующий. Григорий Лепс «Самый лучший день». И для всех слушателей это прекрасное настроение в этот замечательный день четверг.
2: Часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: «Прибой».
1: А программа «Час желаний», друзья мои, на волнах радио «Прибой». Продолжаем дарить хорошую музыку всем слушателям. И, конечно, персональные, собственно, для определенных людей. Если вы напишите к нам на наш номер 8-988-291-1007 на WhatsApp либо на Max, они будут предназначены именно для них. Ну, сообщение следующее. Добрый день, радио «Прибой». Передаю горячие приветы своим близким, родным, братьям и сестрам, родным, живущим в Дагестане. Всем салам из Куйбышева от Расула. И песню для них, пожалуйста, Рената Каримова и Гасана Макашарипова «Наши даргинцы». Спасибо, написал Расул из Куйбышева. И музыкальный подарок для родных, близких, для братьев и сестер в Дагестане звучит в программе «Час желаний».

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: желаний. Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны и бамбук – и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
7: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент.сз». ОГРН 1225 5000 11401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: Час желаний на радио «Прибой».
11: Мы продолжаем программу «Час желаний». И напомню, спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда можно найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
12: Росювелир просит внимательно отнестись к информации. С 16 по 25 октября в салонах «Росювелир» скидка 20% к вашей карте на украшения брендов «Григорьев» и «Эра». Также скидки до 50% на ограниченные коллекции. Ждем вас во всех салонах «Росювелир». Подробности по телефону 68 20 40.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Друзья мои, осенний октябрьский день продолжается, 15 октября на дворе, да, напомним, и у нас программа по заявкам, вы можете поздравлять, передавать приветы своим близким, родным, друзьям по номеру 8-988-291-1007 на WhatsApp либо на Max. Итак, сообщение очередное. Добрый день, уважаемые сотрудники радио «Прибой». Добрый день. Я ваша послушница Елена Сапунова с Краснодарского края. Хочу сегодня передать привет моим друзьям в «Дагестанские огни», семье Левхановых, Кире и Саше. Горячий привет с пожеланиями благополучия. Помню, уважаю. Лезгинскую красивую песню просит поставить Елена для друзей, знакомых, близких в «Дагестанские огни», в частности для Левхановых, Кири и Саши. С большим удовольствием исполняем просьбу Елены, и для ваших друзей, близких в «Дагестанские огни» мы отправляем этот музыкальный презент в исполнении Наиры Рахмановой «Пламя любви» в программе «Час желаний».

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
2: Друзья мои, без четверти час, московское время. Вы слушаете «Прибой» из Дагестана. И здесь на волнах радио «Прибой» программа «Час желаний». Салам алейкум, любимый Дагестан и радиостанция «Прибой». Валякум салам. Включите, пожалуйста, песню Акмаля «Больше, чем любовь» для моего дорогого Азима с пожеланиями отличного настроения от Альбины. Спасибо еще, дописала Альбина. Для Азима от Альбины песня Акмаля звучит на волнах радио «Прибой».
3: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надежды.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Реклама на радио.
3: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы. Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжа-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжа-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Час желаний. Час
11: желаний. Программа по заявкам на волнах радио «Прибой» представляет, друзья мои, ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
12: «Росювелир» просит внимательно отнестись к информации. С 16 по 25 октября в салонах «Росювелир» скидка 20% к вашей карте на украшения брендов «Григорьев» и «Эра». Также скидки до 50% на ограниченные коллекции. Ждем вас во всех салонах «Росювелир». Подробности по телефону 68 20 40.

0: музыка для твоих осенних приключений. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Закон об ответственности туроператора и агента примут до конца года. Фонд поддержки общественных инициатив создан в Дагестане. Спортивная школа республики получила престижную премию. Теперь подробно. Закон, разграничивающий ответственность между туроператором и турагентом, примут до конца года. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития страны. Соответствующие поправки в законодательство правительство одобрило в июле. По словам чиновников, туристический бизнес постепенно переходит от фазы бурного инфраструктурного развития к этапу продажи и формирования туристического продукта, так что теперь главной задачей является доведение инфраструктуры до туристов. Ситуация на топливном рынке страны существенно улучшилась по сравнению с тем, что было месяц назад. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что наблюдаемые улучшения, среди прочего, связаны с усилением защиты объектов, и выразил надежду на то, что позитивная тенденция сохранится. Вице-премьер также поручил профиль.

0: Ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию мер по снабжению российских регионов топливом. Республиканский фонд поддержки общественных инициатив «Патриот» создан в Дагестане постановлением правительства республики. Документ опубликован на сайте Кабмина. Фонд будет привлекать внебюджетные средства и направлять их на социально значимые проекты и инициативы. Он сможет оказывать финансовую, организационную и информационную поддержку. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. Республиканская детско-юношеская спортивная школа Миноборнауки Дагестана стала лауреатом премии имени олимпийского чемпиона 56 года лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна за вклад в развитие детско-юношеского футбола. Награду на церемонии вручения премии в подмосковной Барвихе получил известный российский тренер Гаджи Гаджиев. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Вахт катапара, мяхсул хилан атапара.
2: Время тянуть, из руки зерно упустить.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».
1: Где-то там за чертой я оставлю осколки обид и тревожные сны.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-7.

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единая платформа для сельского и рыбного хозяйства появится в стране. Магомед Рамазанов раскритиковал работу муниципалитетов, и в центре Махачкалы улучшено качество мобильной связи. Теперь подробно. Депутаты рассмотрят законопроект о цифровой платформе в сфере сельского и рыбного хозяйства. Документу предстоит первое чтение. Создание единой платформы позволит сформировать отраслевую базу данных в сельском и рыбном хозяйстве. Ее объединят с информационными системами госорганов, регионов и местных властей. Это позволит управлять сельским хозяйством на региональном и муниципальном уровнях. На совещании по вопросам обеспечения жильем молодых семей и детей-сирот председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подверг резкой критике руководителей ряда муниципалитетов за неисполнение поручений и неподготовленность к обсуждению социально значимых вопросов. Как было отмечено, некоторые руководители не владеют достоверной информацией о количестве детей, состоящих в очереди на жилье. Глава дагестанского Кабмина поручил контрольному управлению провести проверку исполнения поручений, предупредив о жестких кадровых решениях вплоть до увольнения. Жителей оползневых районов и территорий в зоне затопления в Дагестане переселят. Для этого готовят земельные участки в Буйнакске, Дагестанских огнях и Хасавюртовском районе. В Дагестанских огнях участок уже определен и поставлен на учет. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Минэкономразвития Дагестана продолжает конкурсный отбор

0: проектов местных инициатив муниципальных образований республики на следующий год. Прием документов проходит до 21 октября включительно. Региональный проект направлен на развитие общественной инфраструктуры в городах и районах Дагестана при активном участии жителей. В рамках конкурса предусмотрена отдельная поддержка муниципалитетов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. МТС вывела в эфир дополнительное телекомоборудование в центре Махачкалы. Пропускная способность сети и скорость мобильного интернета на территории популярных мест для покупок стали выше примерно на треть. Инженеры компании разработали комплексное решение, чтобы одновременно и расширить покрытие сети, и увеличить скорость. Теперь при повышенных нагрузках дагестанцы смогут пользоваться качественной передачей данных в популярных местах. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

You are listening to Radio Приbой. The best radio of Dagestan. Уважаемый новый музыкальный час и на волнах Радио Прибой лучшая музыка. 2 часа 12 минут точное время. Зовут меня Адам. Всех приветствуем, кто остается с нами. Какая бывает железная любовь. Нам с вами готов рассказать Тимур Сатуев. Знакомых с компесем. Давайте послушаем.

0: Реклама на радио.
1: У Тремиата день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремиата. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремиата. Красота вне времени.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова 37. Телефон 67-1100.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
6: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжи-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-77.

0: Ты помнишь, что я рядом, что я есть.
1: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
9: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
10: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
9: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент.cz». ОГРН 12 25 000 11 401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Реклама на радио. У Тремята день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремята. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремята. Красота вне времени.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Закон об ответственности туроператора и агента примут до конца года. Фонд поддержки общественных инициатив создан в Дагестане. Спортивная школа республики получила престижную премию. Теперь подробно. Закон, разграничивающий ответственность между туроператором и турагентом, примут до конца года. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития страны. Соответствующие поправки в законодательство правительство одобрило в июле. По словам чиновников, туристический бизнес постепенно переходит от фазы бурного инфраструктурного развития к этапу продажи и формирования туристического продукта, так что теперь главной задачей является доведение инфраструктуры до туристов. Ситуация на топливном рынке страны существенно улучшилась по сравнению с тем, что было месяц назад. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что наблюдаемые улучшения, среди прочего, связаны с усилением защиты объектов, и выразил надежду на то, что позитивная тенденция сохранится. Вице-премьер также поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию мер по снабжению российских регионов топливом. Республиканский фонд поддержки общественных инициатив «Патриот» создан в Дагестане постановлением правительства республики. Документ опубликован на сайте Кабмина. Фонд будет привлекать внебюджетные средства и направлять их на социально значимые проекты и инициативы. Он сможет оказывать финансовую, организационную и информационную поддержку. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствует данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. Республиканская детско-юношеская спортивная школа Миноборнауки Дагестана стала лауреатом премии имени олимпийского чемпиона 56-го года лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна за вклад в развитие детско-юношеского футбола. Награду на церемонии вручения

0: Премию в подмосковной Барвихе получил известный российский тренер Гаджи Гаджиев. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
9: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый». От Effect Development.
8: Телефон отдела продаж 8-800-775-76-47. Застройщик ООО Effect Development.cz. ОГРН 1225-5011-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Абитуриентов предложили обязать оплачивать первый семестр до начала обучения. В Дагестане завершен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, и махачкалинская «Динамо» сыграет с тольяттинским «Акроном». Теперь подробно. Миноборнауки предложил обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала учебного года во избежание ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с рядом университетов и занимают несколько мест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас при приеме в ВУЗ на платное отделение предварительная оплата заранее не требуется, поэтому поступающий может заключить договоры сразу с несколькими учреждениями, заняв таким образом несколько платных мест и закрыв возможность поступления на них для других абитуриентов. На реализацию нацпроектов в Дагестане в этом году выделено 26 миллиардов рублей, об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы. Отмечается, что капитальный ремонт идет в 8 крупных медучреждениях, в частности, детском отделении Избербашской ЦГБ, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Маграмкентской и Новолакской центральных больниц, детской поликлинике в Дагестанских огнях и районной больнице в селе Бутаюрт. В Дагестане время оформления ежемесячной денежной выплаты сократилось почти на 10%, а процедура ее переоформления стала оперативнее на 15%, сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда. Особенно заметные изменения коснулись скорости принятия решений по выбору формы получения социальных услуг. Теперь срок рассмотрения заявления сокращен до 1 дня. Дагестанский фонд капитального ремонта завершил работы в 12 многоквартирных домах республики. В Дагестанских огнях приведены в порядок 2 дома по улице Горького, номер 48 и 55, где проживают более 100 человек. В указанных домах отремонтированы кровля и система электроснабжения. Общая стоимость работ превысила 7 миллионов рублей. В Дербенте отремонтированы 10 домов. Специалисты провели ремонт инженерных систем, фасадов и кровли. Махачкалинская «Динамо» проведет матч 11-го тура российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 17 октября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало игры запланировано на 16 часов 30 минут. Дагестанская команда подходит к матчу после 4 поражений подряд. 3 в чемпионате России и 1 в Кубке страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8 905 005 0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2015».

0: Радиоприбой в Дербенте. 101 FM.
1: Аварская поговорка.
2: Хит ингу шарап свали, ганч и дабик арабалакиш.
3: Знание, полученное с молоду, это как узор, выбитый на камне.
1: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Кокмассово 37. Телефон 67-1100.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России могут ограничить платный прием в вузы. В 5 районах Дагестана ввели карантин, и представительницы республики выступят на чемпионате мира по женской борьбе. Теперь подробно. В России могут ввести дополнительные ограничения для платного приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Отмечается, что уже сегодня выпускники, имеющие сверхнизкие баллы по ЕГЭ, меньше 50, и претендующие на невостребованные специальности, не допускаются до учебы ни на бюджетной, ни на платной основе. В будущем этот механизм могут дополнительно ужесточить. Также в следующем году общее количество олимпиад будет сокращено с 83 до 60. Предлагается предоставить право поступать в вузы без экзаменов только победителям олимпиад, а призерам начислять максимальные баллы по профильному предмету. Штатным негласным сотрудникам полиции хотят упростить аренду жилья. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении. Сейчас обычные сотрудники МВД, если у них нет своей квартиры в городе службы, имеют право получить служебное жилье. Однако с полицейскими под прикрытием этот механизм не работает, так как это раскроет их ведомственную принадлежность и, как следствие, создает предпосылки разглашению гостайны. В 5 районах Дагестана ввели карантин из-за нашествия мраморного клопа. Он не кусает людей и не переносит опасные заболевания, однако наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Главный способ защиты от него – оперативное выявление и уничтожение очагов. По информации Министерства сельского хозяйства, карантинные зоны установлены в Маграмкентском, Дербентском, Сулейманстальском, Табасаранском и Хивском районах. Власти Дербента проводят плановый капитальный ремонт на 61 улице. Работы на большинстве объектов завершатся уже в этом году, сообщили в мэрии. Ранее администрация города анонсировала работы на 50 улицах, однако дополнительная проработка финансирования позволила увеличить их число. Три спортсменки, представляющие Дагестан, вошли в состав сборной России по женской борьбе на предстоящий чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 по 30 октября в Астане. В весе до 50 килограммов за золото поборется бронзовый призер чемпионата мира прошлого года и чемпионата Европы этого Елизавета Смирнова. Серебряный призер чемпионата мира прошлого года, чемпионка Европы Екатерина Вербина, выступит в весе до 55 килограммов. Четырехкратная чемпионка России Ксения Буракова попытается стать лучшей в весе до 72 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кому-то везет, а кому-то...
5: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Абитуриентов предложили обязать оплачивать первый семестр до начала обучения. В Дагестане завершен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, и махачкалинская «Динамо» сыграет с тольяттинским «Акроном». Теперь подробно. Миноборнауки предложил обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала учебного года во избежание ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с рядом университетов и занимают несколько мест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас при приеме в ВУЗ на платное отделение предварительная оплата заранее не требуется, поэтому поступающий может заключить договоры сразу с несколькими учреждениями, заняв таким образом несколько платных мест и закрыв возможность поступления на них для других абитуриентов. На реализацию нацпроектов в Дагестане в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы. Отмечается, что капитальный ремонт идет в 8 крупных медучреждениях, в частности, детском отделении Избербашской ЦГБ, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Маграмкентской и Новолакской центральных больниц, детской поликлинике в Дагестанских огнях и районной больнице в селе Бутаюрт. В Дагестане время оформления ежемесячной денежной выплаты сократилось почти на 10%, а процедура ее переоформления стала оперативнее на 15%, сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда. Особенно заметные изменения коснулись скорости принятия решений по выбору формы получения социальных услуг. Теперь срок рассмотрения заявления сокращен до 1 дня. Дагестанский фонд капитального ремонта завершил работы в 12 многоквартирных домах республики. В Дагестанских огнях приведены в порядок 2 дома по улице Горького, номер 48 и 55, где проживают более 100 человек. В указанных домах отремонтированы кровля и система электроснабжения. Общая стоимость работ превысила 7 миллионов рублей. В Дербенте отремонтированы 10 домов. Специалисты провели ремонт инженерных систем, фасадов и кровли. Махачкалинская «Динамо» проведет матч 11-го тура российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 17 октября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало игры запланировано на 16 часов 30 минут. Дагестанская команда подходит к матчу после 4 поражений подряд. 3 в чемпионате России и 1 в Кубке страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: У Тремиата день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремиата. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремиата. Красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Легендарный настрой
0: и весь Дагестан с тобой.
10: Радио «Прибой».

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой
0: осень будет жаркой. Радио «Прибой».

тобой. Может нам с тобою расстаться, я тебя спросил, от любви не жду награды.

0: навсегда.
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Требования к здоровью будущих родителей станут одинаковыми по всей стране. В Каспийске завершена реконструкция канализационных коллекторов, и в Дагестане завершился Всероссийский театральный фестиваль. Теперь подробно. Требования к здоровью будущих родителей станут одинаковыми по всей стране. Раньше порядок медосмотра для тех, кто хочет усыновить ребенка или взять его под опеку, приемную или патронатную семью, определялся разрозненными подзаконными актами, что часто создавало путаницу в регионах. Теперь Минздрав будет устанавливать единые федеральные правила. Это сделает требования к здоровью будущих родителей одинаковыми, а саму процедуру более понятной и предсказуемой. За участие и победы в соревнованиях студентам предложили начислять дополнительные баллы по одному из предметов, назначать повышенную стипендию и переносить сроки экзаменационной сессии. А за особо ценными спортсменами хотят закрепить индивидуальных кураторов. Эти предложения по развитию студенческого спорта в вузах обсудили члены комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». В Каспийске завершена реконструкция напорных канализационных коллекторов. В полном объеме реконструировано более 4 километров инженерных сетей от канализационной станции Каспийска до очистных сооружений. В настоящее время прорабатываются вопросы передачи объекта эксплуатирующей организации и его подключения к действующей системе водоотведения. Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит повысить надежность системы водоотведения и качество коммунальных услуг для жителей агломерации. В Дагестане завершился Всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», который проходил в рамках Года единства народов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Республики. В нем приняли участие 14 творческих коллективов из Казани, Мариуполя, Элисты, Адыгеи и других регионов. В рамках фестиваля, помимо конкурсных выступлений, прошли мастер-классы и театральные встречи с народными артистами России. Футболисты махачкалинского «Динамо» потерпели поражение от петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Единственный гол в составе дагестанской команды забил нападающий Гамид Агаларов, реализовавший пенальти. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
8: На Радио Прибой притчи народов мира.
9: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», – задумчиво ответил учитель, – «это невозможно. Да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
8: На Радио Прибой притчи народов мира.
10: Все в традициях.
11: Радио Прибой.
12: Прибой.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Дом сдан. Панорамные окна, натуральный камень на фасаде, дизайнерская отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
5: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент». ОГРН 1225 11 401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вери акулуяр ханайта, фехедин руш нит худай.
2: Если бы все были умные, кто бы женился на дочери муллы?
0: Радио «Прибой».

0: Genesis Fantastic.
1: Реклама.
2: У Тримиата день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тримиата. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тримиата. Красота вне времени.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшая оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
7: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжи-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM. Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
7: Реклама на радио «Прибой».
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая

0: осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне.
1: Настоящая музыка для настоящих людей.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
3: Музыка, которая

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. Анжи-арена. «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади Анжи-арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
8: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Аварская поговорка.
1: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
2: Герой в бою погибает, а трус в постели.
0: Радио «Прибой».
3: Вачиду, вачиду, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкарандеду. Вачиду, вачиду, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкарандеду.

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой». Реклама.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан», 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
6: Телефон отдела продаж 8-800-775-76-47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент» точка СЗ. ОГРН 12-25-11-401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надеи.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. Анжи-арена. «Динамо» Махачкала, «Акрон», Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: По горным высотам.
2: С приветом осенним.
1: Настройся и слушай.
2: Любимый
1: прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах дешь, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Октябрь – всемирный месяц борьбы с раком груди. Сеть медицинских центров «Лекарь» проводит до конца октября акции, направленные на поддержку здоровья женщин. УЗИ молочных желез плюс прием мамолога, а также маммография груди со скидкой. Выгода составит от 25 до 30%. Подробности акции на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: У Тремиата день рождения, а подарки получаете вы. С 15 по 20 октября мы празднуем вместе с вами. В эти дни вас ждут особенные праздничные скидки, подарок каждому покупателю и приятные сюрпризы от Тремиата. Приходите за украшениями, подарками и праздничным настроением. Будем рады разделить этот праздник с вами. Ювелирный дом Тремиата. Красота вне времени.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
3: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
0: Мы на одной волне. На волне «Радио Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Готовые квартиры в Дербенте от 175 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Дом сдан. Панорамные окна. Натуральный камень на фасаде. Дизайнерская. Отделка подъездов. Приглашаем на просмотр. Жилой квартал «Гранатовый» от «Эффект Девелопмент».
4: Телефон отдела продаж 8 800 775 76 47. Застройщик ООО «Эффект Девелопмент.сз». ОГРН 1225 тысяч 11401. Разрешение на ввод на сайте наш.рф.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Лезгинская поговорка.
3: Вон пти кандалгус шедаела, зун пап кандалгус шезвайтер.
4: Когда ты соску просил и плакал, а я плакал по женщинам.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. Анжи-арена. «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади Анжи-арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Слушайте внимательно. Новинка на Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио «Прибой». Любимая музыка на любимой волне.
1: There's a whole lot of women in me. Wondering what I mean, I see.

0: вибрации. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».